Пока мы с вами занимались одним, диетологи на благо нам занимались другим. Пробовали и перепробовали разные продукты, искали самые мультивитаминные. Знаете что? Нашли. Печень, устрицы, сардины, крест, салаты, яйца в списке самых-самых. Они отличаются особенно высокой концентрацией витаминов и минералов, могут служить естественными источниками сразу нескольких важных для организма питательных веществ. Все, на пользу нам. Надеюсь, запомнили. Печень, устрицы, сардины, крест, салат, яйца. В столице 3 часа 19 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим CCKH, команда «Браво».

34 минуты уже столица, утро где-то на подходе, чуть ближе к нему сейчас станем музыкальными стараниями ближе Сандры и команды No Doubt на Retro FM. Ребята завершили свою громкую концертную резиденцию в Лас-Вегасе. Выступление стало финалом временного соединения коллектива во главе с Гвен Стефани. О дальнейших гастролях и записи нового материала пока никаких новостей, но мы следим.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

По итогу, или как? Может, несколько мелодий быть? На один вопрос, что ли, стало меньше. В столице 3 часа 49 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Бонни.

Немногие в курсе, что есть русскоязычный аналог этой песни. Там, Катя, возьми телефон, это он, Эфер Дэвид, звонит. Ну, почти. Вообще всем, наверное, знакомое чувство, когда мы звоним и не дозваниваемся, сразу вот нахлынывает такое что-то. А, гнев, что, как они себе такое позволяют? Не отвечать на звонки можем только мы. Только проверенные временем истории для нас и с нами на Ретро FM. Скоро услышим Марию от Блонди в столице. 4 часа 20 минут.

0: Ретро-ФМ и лето.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Шансом проявить себя сольно Демис Русес воспользовался в 71-м году. Эта самая песня стала стартовой точкой для его сольных приключений. Скажу так, композиция мгновенно принесла Демису мировую известность, открыв его блестящую сольную карьеру после распада группы «Дитя», а «Прадита» на русский язык. Лад, название группы переводится именно так. Столица тем временем 4 часа 36 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим команду «Мираж». Не переключайтесь.

Добуди. Чтобы разбудить себя, некоторые ставят далеко не один будильник, и некоторые как-то даже по-философски, что ли, подходят к этому. Ставят один для человека, которым хотят быть, а другой для человека, которым является. В целом знает свою сущность.

Как известно, наши руки не для скуки, для любви сердца, в случае от таван, их диско настроений, все мы целиком и полностью не для скуки. В танце или уж как настрой диктует и позволяет, встаем, просыпаемся под проверенным временем хиты на Ретро-ФМ. Скоро услышим что-то от Сандры, что-то от Bad Girls. Столица 5 часов 19 минут.

Музыкант.

Черное море, судя по основным локациям отпуска Владимира Преснякова, он все же променял на другое. В Испании любит отдыхать всей семьей. Есть оправдание этому, объясняется это возможностью отдохнуть в Испании без лишнего внимания фанатов. Потом из интервью говорил, там не узнают, спокойно отдыхать. В столице 5 часов 36, далеко не выходных минут у многих. На Red FM скоро услышим Сиси Кейч и Джо Кокера.

Само собой, каждое утро на Ретро-ФМ мы не остаемся без актуальных астрологических прогнозов. Общее уже сейчас могу вам сказать. Звезды говорят, этим утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желаниями заявить о себе. А после полудня станет попроще, появится вдохновение для поиска важных ответов. Такие суления в столице. 5 часов 49 минут до финала этого часа на Ретро-ФМ успеем услышать Modern Talking.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

единственная сладкая, на которой без ограничений ночью и не только можно налегать. Это, конечно, Sweet Dreams, сладкие сны. Хотя, нет, все же есть ограничения. Они имеются, будильник наш, в принципе, в курсе. Всем доброго утра и в целом, скажу, легкого дня уже, которым точно легка на подъем и скоро к нам музыкально заглянет, подтянется на ретро-ФМ Марай Керри. Ждаем в столице 6 часов 20 минут.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

декабре далекого 85-го года появилось немало выдающихся музыкальных работ. Точно отличились команды Bengals, Starship, Aha, еще Lionel Richie, Leon Ross с этой историей в том числе. Все, конечно, молодцы. Получаются большие конкуренты друг для друга в покорении мировых чартов и топов. Ладно, меньше слов, больше музыки. С ней на Retro FM на подходе Man at Work и Игорь Корнелюк. Столица, 6 часов 35 минут.

Как говорится, лайф или жизнь по-нашему. Надо прожить так, чтобы было что вспомнить. Ну или плюс-минус так говорится. А вообще, хотел пошутить. Надо прожить так, чтобы Юрий Гурьянов сделал тебя одним из героев своей звездной программы «Ю». Передумал. Что ж так себе шутить. Через 11 минут ровно в 7 по Москве. Встречайте Юрия Гурьянова с летней сменой на Ретро-ФМ. А я побегу. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. И да, в финале этого часа еще услышим Bad Boys Blue и группу «Добрые молодцы». Всем доброго утра.

0: значит любишь.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Что, опять? Вы тоже это видите? Что, правда, 7 утра в Москве? Ну ладно, давайте тогда начинать. Но соблюдаем одну важную очень традицию. Начинаем день с новостей от Вадима Ривмана. Вадим, доброе утро.
1: С удовольствием расскажу. Доброе утро, привет. Итак, в России завершился основной этап работы приемной кампании в учреждение среднего профессионального образования. Как рассказали в пресс-службе Минпросвещения, подано более 3 миллиона 700 тысяч заявлений. Это на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. Молодежь выбирает

0: выбирает в этом году в основном туристические направления, лечебное дело, разработку ПО, а также туризм и гостеприимство, техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств. В 6 российских регионах средний размер пенсии по старости в этом году превысил 40 тысяч рублей. Такие цифры приводятся в данных социального фонда. При этом самые большие выплаты традиционно фиксируются в северных районах страны. Например, на Чукотке средняя пенсия неработающих пенсионеров почти 50 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе 44 тысячи. В целом же по России средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составил почти 28 тысяч рублей. В Сербию минувшим вечером прибыл спецборт МЧС России. Ил-76 будет помогать местным спасателям тушить лесные пожары, которые бушуют в республике уже несколько дней. Экипажу предстоит работать на северо-востоке страны, где сейчас находится самый крупный очаг. Огонь угрожает заповеднику, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На борту Ил-76 уникальное устройство, способное сбросить до 42 тонн воды. Это достаточно, чтобы сбить пламя на участке длиной 700 метров. Россиян предупредили о новой схеме мошенников перед 1 сентября. Аферисты представляются курьерами или продавцами цветов и просят назвать код из СМС якобы для подтверждения заказа. Об этом рассказал журналистам замруководителя платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Эксперт уточнила, что мошенники, получив код, могут получить доступ к личным данным россиян. Ну и последние сотни туристов устремились в горную хижину в итальянских Альпах, чтобы попробовать местное пирожное. Приют Фридриха Августа расположен на высоте 2300 метров над уровнем моря. 30 лет там подают крапфены. Это традиционная немецкая выпечка, похожая на пончики. Раньше это блюдо не вызывало такого бурного интереса, но все изменилось после публикации в соцсетях. Кулинарные блогеры поедали крапфены на камеру на фоне горных пейзажей. Желающие попробовать десерт массово устремились в деревушку, и вот в результате на узкой тропе образовались огромные очереди. Ну что, Юра, реклама, двигатель торговли по-прежнему, да?
1: Ну, действительно, это лучше пойти. Я сейчас подумал, может, тоже что-нибудь съесть на камеру. Ну, такое сделать, чтобы при всех.
0: Давай. Или просто в микрофон.
1: Бутерчик с маслом.
0: Может быть, тоже сработает.
1: В микрофон ты имеешь в виду почавкать?
0: Да.
1: А, ну не знаю. Ну, надо подумать.
0: Тогда. Ну, а я в микрофон, да, расскажу еще о курсах валют. Доллар 85 рублей 13 копеек. Евро 98,55. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: А я, представляете, сегодня смотрю на календарик свой настольный, а там пятница на нем. Думаю, как так? А потом так, стоп, у меня же нету настольного календарика вообще, никогда не было. Откуда он взялся, непонятно вообще. А потом я проснулся, и тут, представляете, смотрю, правда, четверг. Ну, доброе утро, Юрий Гурьянов на работе.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Все так, чтобы не запутаться. 20 августа, сегодня четверг. Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желанием заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждать свои мысли фактами и оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны, пожалуйста. Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки, день может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Положитесь на нее. Львы, утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению. Девы, если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы, сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность. Ну, оставьте место и для импровизации. Ну, хотя бы немного. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что не зависит от вас. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить. Будьте готовы к переменам. И рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Так, вот сейчас интересная информация с утра пораньше про ночное немного. Прочитал сейчас, что мир ночных клубов и вечеринок, вот эти вот тусовки от заката до рассвета, ну, молодежь, которая очень любит, ну, не вся, конечно, понятное дело. В общем, этот самый мир ночных клубов переживает масштабный за последние десятилетия кризис. Ну, то есть ночным клубам от этого может быть и хуже, но в целом. Смотрите, значит, просто появился тренд на дневной досуг, ранний отдых, вот где главной цель, ценностью и, если хотите, целостностью является не алкоголь никакой, а танцы, просто благостояние, продуктивность и качественный сон. И вообще, вот эти все вот многочасовые танцы в душных клубах, тяжелое похмелье потом по утрам, все это теряет, как бы выходит из моды. Скажите, есть кто-нибудь, кто может это подтвердить? Я просто не тусовался давно уже, целую неделю. Шучу. Как я вообще могу тусоваться? Я по утрам на работу прихожу. Так, 7 часов и 20 минут московское время. Мы с вами красиво отдыхаем или красиво начинаем рабочий день исключительно под музыку здесь на Ретро-ФМ. Очень скоро группа «Браво», «Таркан». Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Сейчас, значит, посмотрел, какие самые популярные цвета у россиян. Ну, вот исследования показывают, что зеленый, 20% за него голосуют, синий, тоже, ну, там 19%, потом голубой 12%, черный 9%, красный 8%. Не нашел желтого вообще. Что такое? Ладно, будем отдуваться здесь с Жанной Агузаровой. А Вадим Ривман снова пришел рассказать о главном. Доброе утро.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро всем. Итак, Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка, а власти разрешили выпуск бензина и дизеля более низких экологических классов – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. А об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки топлива из-за рубежа уже идут. Одновременно с этим приняты необходимые нормативные акты, которые позволяют дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. Правительство Грузии опровергла распространенную в СМИ и соцсетях информацию о том, что за последние сутки через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Россией въехали 20 тысяч россиян. Ведомство назвало эти сведения дезинформацией, подчеркнув, что за прошедшие сутки границу пересекли только около 8 тысяч человек. Между тем, Федеральная таможенная служба России сообщила о рекордной нагрузке на пункт пропуска. Тело зацепера нашли на крыше поезда «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Состав остановили на станции Обухово. Из-за происшествия изменился график движения. Задержался при этом не только сам «Сапсан», но и пригородный поезд «Петербург-Тосно». По данным пресс-службы, время ожидания превысило 1 час. Суд назначил TikTok штраф в размере 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает газета.ру. Какие конкретно публикации подлежали удалению, не уточняется. Ранее Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной и в неудалении запрещенной в России информации. Штраф для Google составил почти 4 миллиона рублей. Кроме того, ранее аналогичный штраф был назначен мессенджеру Telegram. Задолженность по неоплаченным вовремя штрафам уже достигла почти 54 миллионов рублей. Сегодня Чебурашке исполняется 60 лет. Официальным днем рождения персонажа считается 20 августа 1966 года, когда вышла первая книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», где впервые появился Чебурашка. В 69-м появился первый мультик «Крокодил Гена». Сценарий совместно с Успенским был написан Романом Качановым, художником-постановщиком выступил Леонид Шварцман. После выхода мультика Чебурашка и «Крокодил Гена» стали едва ли не самыми популярными детскими героями в Советском Союзе. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98.55. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Пин, динь-дон, динь-динь. Можно к вам, друзья, у меня есть важная информация. Хочу рассказать, поделиться. А то не могу держать ее в себе. Как-то, знаете, сложно одному вот с этим жить. Ну, в смысле, жить хорошо, но хочу, чтобы тоже вы знали об этом. У нас дело в том, что вышло новое приложение Retro FM. А это значит, что всегда может быть доступ в любой точке земного шара. Вообще, где угодно, абсолютно туда, куда провели интернет, может работать Retro FM. Представляете? Можно наслаждаться и лучшей музыкой, и подкастами популярными. И больше того, подкасты эти скачивать и потом слушать, даже когда нет интернета. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачиваем во всех магазинах приложений. Наслаждаемся. Ну, в ближайшие минуты, например, предлагаю насладиться группой Ace of Base. Земляне тоже появятся. А еще будет Bengals. Да много чего еще на самом деле будет. 7 часов и 36 минут московское время. Всем доброе утро.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM.

0: All that she wants. SOBS. Все, чего она хочет.
1: Ну, чего она хочет, по сути, барышня? Может быть, чуточку внимания всего-то навсего. Ну, может быть, еще верность, надежность, заботливость. Опять же, умение обеспечить семью. Ну, зарплату, чтобы хорошую. Чтобы на Мальдивы. Или куда там. Или это лишнее последнее. Скажите, кто разбирается, пожалуйста. Я что-то как-то вот задумался. Чего мы все хотим, собравшиеся, мальчишки и девчонки? Это музыки классные на Ретро-ФМ. Она у нас есть! 7 часов и 49 минут московское время. Летняя смена. Здесь Юрий Гурьянов. Доброе утро.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Знакомьтесь. И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работу.

0: Премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Московское время. 8 часов утра, четверг, 20 августа на календаре. Доброе утро. Доброе утро, говорим мы Вадиму Ривману, он уже здесь, чтобы рассказать о важном.
1: Доброе утро, Юра, доброе утро всем. Итак, подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил это социальными причинами. С начала осени 17 миллионов школьников сядут за парты. Это будет естественный и закономерный подъем заболеваемости, отметил Онищенко. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, по мнению эксперта. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Онищенко рекомендовал родителям, кроме того, приобрести для класса ультрафиолетовую лампу, которую можно использовать в присутствии детей. Она, по его словам, будет очищать воздух. Средний чек на школьные товары в России вырос на 31%. Такие данные газете «Ру» представили аналитики. По их данным, в категории маркетплейсы и гипермаркеты средний чек вырос на 20%. При этом число заказов снизилось почти на 60%. Наиболее заметный рост среднего чека в период подготовки к школе зафиксирован в категориях мебель, подарки и цветы, книги и спорттовары. В среднем российская семья потратит на подготовку ребенка к школе от 18 до 30 тысяч рублей в зависимости от возраста. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на рис, который начнет действовать с 1 января 2027 года. Согласно стандарту, рис классифицируется по соотношению длины и ширины зерна, а также по его консистенции на три типа – длиннозерный, среднезерный и круглозерный. При этом в каждом типе допускается наличие примеси зерен других типов не более 10%. Разработчиком стандарта выступил Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки. Ранее Росстандарт, напомню, утвердил ГОСТ на лососевую икру. В нем указаны требования ко вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Цвет икры должен быть однородным, однако неоднородность допускается для продукции первого сорта. Ну и последнее. В Минской области появился необычный зверь из металла. Житель Беларуси создал 3-метрового медведя, используя различные автозапчасти. В скором времени это чудо-животное смогут увидеть и россияне. Скульптура отправится на фестиваль на Ямале. Мастер задействовал турбины, суппорты, шестерни и другие металлические детали. На изготовление фигуры ушло около 1000 автозапчастей и несколько месяцев. Скульптура не просто набор случайных элементов. Медведь словно живой, имеет скелет, суставы, хвост, уши и глаза. Добавлю, что работы Владимира Каноника — это животные и сказочные персонажи. Они украшают заправки и улицы городов Беларуси. Ну что, какие у тебя эмоции, Юра, были бы, если бы ты увидел такого 3-метрового медведя из автозапчастей?
0: Ну, я не знаю. Ты меня в тупик таким вопросом ставишь. Я не знаю, хвост есть, все на местах, все нормально. Ну, я не знаю, я порадовался бы, наверное. А главное, все, на хвосте остановиться, чтобы никаких других анатомических подробностей не было. Все.
1: Это да. Ну, можно, кстати говоря, вот если что-то тебе понадобилось, какая-то запчасть, часть, да? К этому медведю подойти и, так сказать, немножко оторвать.
0: И подоткрутить хвостик.
1: Да. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98.55. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летом.

0: Дзинь-дзинь, это я вам звоню. Дозвонился?
1: Ну, все хорошо.
0: Друзья, дело в том, что 9 минут...
1: Какого?
0: Запутался 9 минут 9-го.
1: Все. Я как, знаете, это молодежь, которая сейчас вот подрастает, которая по стрелкам не может время определить. Все, я, мне кажется, близок уже к ним.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ладно, нормально, зато читать могу. Звезды мне тут черкнули, написали, сейчас все расскажу. 20 августа, четверг. Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желанием заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждайте свои мысли фактами, оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны. Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки, день может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Львы, утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению. Девы, если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы, сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность. Но оставьте место и для импровизации. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что от вас не зависит. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить. Будьте готовы к переменам. И рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Но вот многие говорят, и можно же, в принципе, с этим согласиться, что утром, друзья, вот это такое красивое, хорошее время во многих смыслах, но и в том числе потому, что можно решать сложные задачи. Говорят, что концентрация находится на высоком уровне, мозг ничем не затуманен. А я вот, знаете, что подумал? Я подумал про космонавтов. Сейчас расскажу. Потому что, например, на МКС космонавты, они видят по 16 рассветов за сутки. То есть, представляете, ну, из-за того, что вращаются вокруг Земли, у них, получается, утро наступает 16 раз. Это же насколько они, получается, продуктивнее могут вот этой вот интеллектуальной деятельностью заниматься. Мне кажется, они там уже много всего нарешали, изобретали, только нам не рассказывают. Может, даже уже машину времени придумали, например. Не знаю. Как, у кого спросить? Ладно, как-нибудь к нам в гости придет космонавт на Ретро-ФМ, спросим у него. Постараемся. 8:18 московское время. Что касается ближайшего будущего, здесь не нужна машина времени, я и так все расскажу. Дубы колдуны на подходе, Юрий Шатунов и много всего музыкального, мелодичного, любимого будет здесь рядом с нами. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: вода.
1: Ну, в оригинале, конечно, да, как в этой песне. Антик. Динота. Динота, кстати, в переводе означает сильно-сильно, громче-громче. Но это прямо вот по-нашему, по ретро-ФМ-овски, я имею в виду. Ах, давайте громко, четко и понятно. Сейчас о важном, кстати говоря. А знаете, кто нам о важном расскажет? Вы даже не представляете себе. Ладно, намекну. Это Вадим Рифман, так и быть уж.
2: Да, трудно представить. Доброе утро, привет всем. Итак, в Сербию прибыл спецборт МЧС России. Ил-76 будет помогать местным спасателям тушить лесные пожары, которые бушуют в республике уже несколько дней. Экипажу предстоит работать на северо-востоке страны. Там сейчас находится самый крупный очаг. Огонь угрожает, кстати, заповеднику, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На борту Ил-76 уникальное устройство, способное сбрасывать до 42 тонн воды. Этого достаточно, чтобы сбить пламя на участке длиной 700 метров. В России разработан и зарегистрирован первый высокочувствительный тест на гепатит Е отечественного производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что разработанная тест-система обнаруживает генетический материал возбудителя гепатита Е на ранних стадиях инфекционного процесса. В ведомстве подчеркнули, что такой подход дает возможность выявлять скрытые источники инфекции, в том числе у пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, и проводить эффективный скрининг донорской крови. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 62 странах. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, голосование будет доступно в государствах, где работают российские загранучреждения. Райдер отметил, что в так называемых недружественных странах организация выборов осложняется сокращением штата российских диппредставительств. За последние несколько лет, как известно, там были закрыты около 30 наших консульских учреждений. Напомню, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября этого года. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Мошенники начали взламывать домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, а также соцсетей и облачных сервисов. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. После ввода логина, паролей и кода из СМС на поддельной странице мошенники получают контроль над аккаунтом. Для маскировки атаки они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Эксперты рекомендуют проверять настройки ДНС и удаленного доступа к роутеру. И еще назову курсы валют. Доллар 85.13, евро 98.55. А далее летняя смена. И Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Знаменитая песня бременских музыкантов, которой тоже невозможно не подпевать. Это «Дубы колдуны» здесь, в эфире «Ретро-ФМ». Кстати, представляете, для мультфильма «Бременские музыканты» ну, почти все песни. И, кстати говоря, всего за один день написал один человек. Актер Олег Анофриев. Представляете, как это... Какая продуктивность у человека. Наверное, он тоже все утром просто делал по утрам. Не знаю, может быть, в этом секрет. Кстати, по поводу мультиков дальше продолжаю. Ну, сегодня же, напоминаю, что у нас день рождения Чебурашки. Отмечается он 20 августа, поэтому поздравляем. Ну, как всех Чебурашек? Нет, всех нас просто поздравляем. И продолжаем наслаждаться музыкой в эфире Ретро FM. 8 часов и 35 минут. Это летняя смена.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.

0: Друзья, когда-то давно, когда эта песня выпускалась впервые в оригинале, она находилась даже не на основной стороне пластинки, а на второй. Ну, такой вот малозаметной, как будто бы до нее, может быть, никто и не доберется и так далее. Знаете, малозаметный такой же, как, не знаю, как хорошая погода в этом году. Или у вас нормальная погода? У вас вообще как все происходит? Я, честно говоря, возлагаю большие надежды на бабье лето. Вот видите, осень еще не пришла, еще лето обычное, настоящее продолжается, а мы уже ждем. Ладно, забегать вперед не надо, не будем. Но если только, знаете, самую малость, вот буквально на несколько минут. Здесь в эфире Ретро-ФМ, очень скоро новости, гороскоп и много чего еще хорошего. Конечно, меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро всем.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий,

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «У нас Москвич» не оферта.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: RetroFM.
5: Наш сайт – retrofm.ru.
4: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: ты! В Москве уже 9. Когда успела? Как время летит, непонятно. Но. Четверг продолжается, 20 августа. И Вадим Римман тоже везде успевает, за всеми, сейчас все расскажет, объяснит.
1: Обязательно о новостях. Доброе утро. Итак, в Минпросвещение России назвали требования к школьной форме. Российские школы вправе самостоятельно определять требования к внешнему виду учеников. При этом форма должна оставаться удобной, эстетичной и носить светский характер. Об этом в интервью РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская. Она пояснила, что национальный стандарт задает только общие технические и стилистические ориентиры. Так, на основе ГОСТа каждая школа может утвердить требования к цветовой гамме, составу комплекта и допустимым аксессуарам. Эстетика, этикетка должна содержать сведения о производителе, составе ткани и рекомендации по уходу. Минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами почти 1000 беспилотников СУ, об этом заявили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, всего было уничтожено 726 дронов. В частности, со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра в сторону московского региона летело 250 беспилотников, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах. На месте падения обломков работают экстренные службы. Мэр уточнил, что 28 беспилотников сбили уже непосредственно в столичном регионе. В 6 российских регионах средний размер пенсии по старости в этом году превысил 40 тысяч рублей. Такие цифры приводятся в данных социального фонда. При этом самые большие выплаты традиционно фиксируются в северных районах страны. Например, на Чукотке средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет почти 50 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе 44 тысячи. В целом же по России средний размер пенсии по старости среди неработающих

0: общего населения составил почти 28 тысяч рублей. Ну и последнее. Сегодня отмечается Всемирный день лени. Как рассказали газете РУ опрошенные психологи, лень может быть нормальной потребностью нервной системы, снизить нагрузку, а отдых не обязан приносить пользу. После длительного напряжения организму необходимо время, когда не нужно быть продуктивным или принимать решения. При здоровом безделье человек сознательно откладывает дела и чувствует, что силы возвращаются. Но психологи советуют, 2 часа в соцсетях с мыслью о пропущенной встрече не дадут восстановления. Если вы действительно устали, лучший совет – отложить телефон и просто полежать.
1: Вот, Вадим, спасибо тебе большое, что ты принес такую новость. То есть лениться – это нормально. Я теперь буду лениться просто с чистой совестью, получается, правильно?
0: Во-первых, ты уже лег, я смотрю.
1: А, да. А не слышно, да?
0: Да, да, не слышно и не видно.
1: Тогда тем более. Но, честно говоря, мог бы и пораньше, конечно, это сделать. Но часов в 7 утра, я же в 7 начинаю работать. Я бы сразу начал лениться тогда.
0: Я специально, ты бы не пришел. А так мы все-таки вместе. И курсы валют здесь еще у меня. Доброе утро. Итак, евро 98 рублей 55 копеек, а курс евро 85.13. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: кино.
1: Ну или не обязательно в кино. Да, кстати, у нас тут вообще доступ свободный на RetroFM. Билетики никакие не нужны. Пожалуйста, проходите.
2: Проходите, да.
1: Занимайте удобные места, какие нравятся. На любом ряду вообще. Можно на последнем, конечно, а можно поближе ко мне. У нас тут не кино, конечно. Я, не, честное слово, ничего вам показывать не буду. Буду рассказывать.
3: Гороскоп на RetroFM. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 20 августа, четверг. Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желаниями заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждайте свои мысли фактами и оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны, пожалуйста. Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки. День может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Львы. Утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению. Девы. Если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы. Сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность. Но

0: оставьте, пожалуйста, место для импровизации. Это тоже важно. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что не зависит от вас. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить. Будьте готовы к переменам. Рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Фитнес-тренеры рассказывают, как сделать так, чтобы руки были сильные. Вроде ничего такого хитрого особо не надо. Нужно просто какой-то легкий вес поднимать с большим количеством повторений. То есть на постоянке. Сейчас специально пробежался по радиостанции, по коридорам. Думаю, ну какие-то гантельки, может быть, что-нибудь такое найти. Хочется, чтобы руки были сильные. Да и вообще здоровье и всякое такое. Ну, вы знаете, ничего тяжелее телефона не нашел. Вот сижу, повторяю. Уже много раз не считаю, если честно, поднимаю телефончик, но одной рукой, другой. И уже, знаете, чувствую, вот одышка появляется. Надо прекращать, мне кажется, это. Ладно, всем нам хорошего, бодрого настроения. Здоровья, конечно, всем собравшимся, естественно, и музыки классные. «Мираж» на подходе, и «Тайп», и много чего еще прямо здесь, в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Да, и сидим мы здесь все такие с вами, с ума сведенные музыкой. В хорошем смысле сведенные, конечно, в приличном. И всем все нравится. Готовы продолжать это делать. Музыка к нам скоро обязательно вернется, но прямо сейчас есть кое-что важное. После встречи с ним все точно будет всерьез. Вадим Ривман с нами.
1: Обязательно. С а я с новостями, да. Доброе утро. Итак, Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Ну, а власти разрешили выпуск бензина и дизеля более низких экологических классов, в том числе Евро-2. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки топлива из-за рубежа уже идут. Одновременно с этим приняты необходимые нормативные акты, позволяющие дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил это социальными причинами. С начала осени 17 миллионов школьников сядут за парты. Это будет естественный и закономерный подъем заболеваемости, сказал Онищенко. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Также Онищенко рекомендовал родителям приобрести для класса ультрафиолетовую лампу, которую можно использовать в присутствии детей. Она, по его словам, будет очищать воздух. Правительство Грузии опровергло распространенную в СМИ и соцсетях информацию о том, что за последние сутки через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Россией въехали 20 тысяч россиян. Ведомство назвало эти сведения дезинформацией, подчеркнув, что за минувшие сутки границу пересекли только около 8 тысяч человек. Между тем, Федеральная таможенная служба России сообщала о рекордной нагрузке на пункт пропуска. В России завершился основной этап работы приемной кампании в учреждения среднего профобразования. Как рассказали в пресс-службе Минпросвещения, было подано более 3 700 000 заявлений. Это на 450 000 больше, чем в прошлом году. Молодежь выбирает в основном туристические направления, лечебное дело, разработку ПО, а также туризм

и гостеприимство, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Средний чек на школьные товары в России вырос на 31%. Такие данные газете «Ру» представили аналитики. По их данным, в категории «маркетплейсы» и «гипермаркеты» средний чек вырос на 20%, при этом число заказов снизилось почти на 60%. Наиболее заметный рост среднего чека в период подготовки к школе зафиксирован в категориях «мебель», «подарки и цветы», «книги» и «спорттовары». В среднем российская семья потратит на подготовку ребенка к школе от 18 до 30 тысяч рублей в зависимости от возраста. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98,55. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена «Ретро-ФМ». Всем отличного дня!

0: Но это, пожалуй, самый известный хит британско-австралийской группы Bee Gees «Stayin' Alive». Интересная история создания. Между прочим, во Франции записывалась песня. Штатный ударник тогда экстренно улетел в Лондон, и замену ему найти не удалось. И как музыканты выходили из положения, что они сделали? Они взяли и вырезали кусок пленки с другой удачной партии из своей же песни, из другой «Night Fever». Закольцевали ее. Пленка была, кстати говоря, достаточно длинная. Ее пришлось протягивать через микрофонную стойку и пустить вокруг пластиковой бобины, чтобы она крутилась непрерывно на магнитофоне в момент записи. Слушайте, так это все ностальгичненько, конечно. Вот эти пленочки, магнитные ленты. А у вас, кстати, остались кассеты с аудиозаписями? У меня да.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

своего замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Everything I do it for you. Брайан Адамс.
1: Все, что я делаю для тебя. Сейчас посмотрел данные опроса. Примерно 19% мужчин заявляют, что никогда не совершали безрассудств ради любви. Остальные ради женщин готовы на многое. На финансовые риски, включая кредиты и долги. Так всякие романтические авантюры, радикальные и прочие изменения в жизни. И масштаб у каждого, понятное дело, таких поступков разный. Но главное, что довольно большое количество мужчин готово делать, ну вот как у Брайана Адамса. Everything I do it for you. Так, мы здесь на Ретро FM в самое ближайшее время для вас продолжим ставить классную музыку. Это уже для всех собравшихся, и для мальчишек, и для девчонок. Скоро еще будут новости и гороскоп. Прямо здесь, в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
2: Летняя смена. На Ретро FM. Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро FM.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
8: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
9: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: AI искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру.

0: J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Альфа-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: 10 часов в Москве. Хотя, годить, кого я обманываю? 10.01 уже. Вот, теперь по-честному. И Вадиму Ривману уже не терпится рассказать о главном. У него новости.
1: Уже рассказываю. Доброе утро. Итак, не прошедшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. Глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. В среднем на одно бюджетное место в рамках основной приемной кампании этого года поступило 3 заявления. Кравцов связал рост интереса молодежи к поступлению в колледжи и техникумы с перспективами профессионального образования. 47 российских регионов заключили соглашение с предпринимателями по сдерживанию цен на сахар. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. С начала года сахар подорожал на 22%. За аналогичный период прошлого года рост составил всего 0,4%. По данным издания, крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7%, как на социально значимый продукт. В Минсельхозе назвали рост цен на сахар сезонной проблемой. В будущем чиновники ожидают снижения цен. Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Перед 1 сентября аферисты представляются курьерами или продавцами цветов и просят назвать код из СМС, якобы для подтверждения заказа. Об этом рассказала замруководителя платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Эксперт уточнила, что мошенники, получив код, могут получить доступ уже к личным данным россиян. За последние 3 месяца 82% опрошенных россиян хотя бы раз сталкивались с проблемами при попытке открыть

0: отечественные сайты через зарубежные браузеры и приложения. У 35% респондентов сбои возникали часто, у 28% иногда. Только каждый пятый респондент ни разу не столкнулся с проблемами доступа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос Telecom Daily. 71% пользователей отметил, что российские интернет-сервисы в целом стали работать менее стабильно. Ну и последнее. Чебурашка сегодня отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет. 20 августа – официальный день рождения этого персонажа. Книга, в которой он впервые появился, вышла 20 августа 1966 года. За 6 десятилетий ушастый зверек успел побывать талисманом Олимпийской сборной России, космонавтом, героем самого кассового фильма в истории отечественного кинопроката и просто другом миллионов детей и взрослых. Ну что, Юра, поздравим Чебурашку, пожелаем ему еще 60.
1: Да и минимум. Даже, может быть, 100 раз постолько. Пускай будет, а что нет? Нам же не жалко с тобой.
0: Не теряет актуальности, выходят фильмы про него очень хорошо.
1: Молодец.
0: Да, так что с удовольствием сегодня вспоминаем о Чебурашке, а я еще назову курсы валют. На сегодня доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98.55. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним.

0: Вернулся.
1: Вот он я. Вернулся к вам. Ну, а вернулся, смотрите, не с пустыми руками. Сейчас все расскажу. Принес вам тут кое-что.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Донес в целости и невредимости. Гороскоп сегодняшний. 20 августа, четверг. Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желанием заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждайте свои мысли фактами и оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны. Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки, день может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Львы, утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению. Девы, если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы, сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность. Но оставьте место для импровизации тоже. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что не зависит от вас. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить. Будьте готовы к переменам. И рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: О, друзья, скажите, пожалуйста, а есть такие, кто слушает прямо сейчас Retro FM с помощью нашего нового мобильного приложения? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, а вижу. Все, садитесь, 5. В четверти. Да, что там в четверти? Давайте итоговая вам пятерка. Radio Hub называется наше новое мобильное приложение Retro FM. Быстро, удобно, никаких кнопок лишних. Просто скачал, установил, очень быстро нажал и наслаждаешься и музыкой лучшей, и в том числе и подкастами популярных шоу Retro FM. И вообще там много интернет-потоков. Radio Hub, так называется приложение. В любом магазине скачивайте, устанавливайте и наслаждайтесь. Летняя смена на Retro FM продолжается. Сегодня, напомню, четверг. 20 августа. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.

0: утро, Стэн, мистер Сексабит. Легендарный хит начала 2000-х. Два в одном у этого самого мистера. И бит у него есть, и саксофон, получается, регулярно тоже случается с ним. А вот я тоже люблю, когда регулярно. Например, песни классные звучат или еще кое-что звучит. И даже не кое-что, а кое-кто. Да. И не кое-кто, а вообще Вадим Ривман, он здесь.
1: Это тоже регулярно, да. Доброе утро всем. Итак, в Минпросвещение России назвали требования к школьной форме. Российские школы вправе самостоятельно определять требования к внешнему виду учеников. При этом форма должна оставаться удобной, эстетичной, носить светский характер. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская. Она пояснила, что национальный стандарт задает только общие технические и стилистические ориентиры. Так, на основе ГОСТа каждая школа может утвердить требования к цветовой гамме, составу комплекта и допустимым аксессуарам. Минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами почти 1000 беспилотников ВСУ, об этом заявила Минобороны России. Там уточнили, что уничтожено было 726 дронов. Военные поразили цели, в частности, в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской областях, в Краснодарском крае, Крыму, Татарстане, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в сторону Московского региона летело 250 беспилотников, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большая часть из них была уничтожена еще на дальних рубежах. Мэр уточнил, что 28 беспилотников сбили уже непосредственно в столичном регионе. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на РИС, который начнет действовать с 1 января будущего года. Об этом сообщает ТАСС. Согласно стандарту, РИС классифицируется по соотношению длины и ширины зерна, а также по его консистенции на три типа. Длиннозерный, среднезерный и круглозерный. При этом в каждом типе допускается наличие примеси зерен других типов, но не более 10%. Разработчиком стандарта выступил Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки. Британский принц Гарри с женой Меган Маркл и с детьми возвращается на родину. Об этом сообщили сразу два издания, Телеграф и The Sun. Известно, что супруги, переехав из США в Соединенное Королевство, будут жить в частной резиденции за пределами Лондона. Переезд планируется уже до конца августа. Семилетний сын Арчи и пятилетняя дочь Лилибет уже зачислены в местную школу, куда пойдут на занятия в сентябре. Кроме того, BBC News сообщил о том, что король Великобритании Карл III не знал о планах сына и его семьи еще до середины августа. И еще курсы валют: доллар 85.13, евро 98.55, а далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Это ансамбль «Цветы», честно говоря. Ну, кстати, вот сказка про честно. Сейчас наткнулся на опрос, проведенный по поводу того, сколько россиян врут на работе. Да, почти 60%, 59% участников признались опроса, что они периодически врут на работе, причем 5% есть, которые вообще делают это просто постоянно. А кому врут? Врут начальству, большинство. Есть и такие, которые клиентам и заказчикам, ай-яй-яй, коллегам тоже достаточно. Ну и, кстати, наиболее распространенная тема для лжи на работе – это вот по поводу отсутствия на рабочем месте. Ну, не знаю, прикидываются больными и всякое такое. Большинство, конечно, оправдывают, естественно, свою ложь работы. Говорят, что, ну, у них такая работа, что вот здесь по-другому нельзя. А каждый десятый из всех опрошенных говорит, что просто не может найти причину своей лжи и утверждает, что это получается, ну, как просто вот оно само собой. Да. Это, видимо, только мы тут с вами честные собрались. Мы в эти 60% же не входим, правильно? Я так думаю.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: что?
1: Чемпионы и чемпионихи. Ничего вроде не забыли. Так, день лени. Отметили?
0: Отметили.
1: День рождения Чебурашки? Тоже поздравились. А вот что... А, что еще сегодня? Смотрите, день рождения букваря? Конечно, поздравляем всех нас и букварь. И вообще каждую букву в отдельности тоже. Много праздников, на самом деле. Не все даже отметить-то успеешь. Что ж такое? А, день музыкальных шкатулок еще сегодня. Ой, ну все, сейчас Антон Веселов достанет свою музыкальную шкатулочку. И как начнет налево и направо песни раздавать. А я тоже буду раздавать, но теперь уже завтра. Приходите только пораньше, ладно? Чтобы первыми быть. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ой, а завтра же пятница. Хорошо-то как, красота. Все, пока.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
6: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение

0: 11.00 в столице на Retro FM. Впереди Modern Talking и группа Стас Намина. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России будут сдерживать цены на сахар. 47 регионов страны заключили соответствующие соглашения с предпринимателями. Крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7%, как на социально значимый продукт. По информации «Известий», с начала года сахар подорожал на 22%. За аналогичный период прошлого года рост составил всего 0,04. По данным издания, в Минсельхозе назвали рост цен на сахар сезонной проблемой. В будущем чиновники ожидают снижения цен. Швейцарская депмиссия в Москве ужесточила правила выдачи виз россиянам. Теперь они предоставляются преимущественно на конкретные даты поездки и требуют приглашения от ближайших родственников. Об этом сообщил российский посол в Берне Сергей Гармонин. Дипломат объяснил, что получение многократных виз стало редкостью и практически невозможно. Проблемы затрагивают даже российских дипломатов, в частности, при их поездках из Швейцарии в другие страны Шенгенской зоны. Дальний Восток во власти циклона вслед за Приморьем и Хабаровским краем ливни пришли на Сахалин. Из-за этого из берегов вышла река Шахтерка. Потоплены территории частных домовладений и подвалы многоквартирных зданий, расположенных в низинах. Отключалась электроэнергия. К ликвидации последствий экстренные службы приступили еще ночью. Спецкомиссия оценит ущерб от наводнения. Тем временем циклон сдвигается в сторону Камчатки. Там сегодня прогнозируют сильные дожди. А на Германию в ночь на четверг обрушился шторм и торнадо. Есть пострадавшие, несколько человек погибли. Десятки строений получили частичные разрушения. В одном из районов из-за возникшей утечки газа пришлось эвакуировать жителей в радиусе 200 метров от места ЧП. Специалисты немецкой метеослужбы не исключают повторения экстремальных погодных явлений, в первую очередь на юге страны. Власти Монголии запретят социальные сети во всех школах с 1 сентября. Об этом заявил министр образования и науки. Он рассказал, что будет полностью запрещено создание и ведение классами чатов и страниц в соцсетях, в которых участвуют родители, учителя и ученики. С помощью таких мер власти Монголии хотят обеспечить безопасность детей в интернете и снизить их зависимость от сетей. И о валюте на этот четверг. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98,55. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Но сейчас напомнила мне Саманта Фокс крестного отца из одноименного фильма. Умеет делать предложения, от которых невозможно отказаться. На этот раз она звучала так. «Touch me». «Обними меня». 11.19. Столица. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Чак Берри, Наталья Ветлицкая и «То-то-то у нее».

женщина, это звучит гордо, а также громко, иногда капризно. Здесь объединились сразу две женщины, причем даже сестры. Это сестры Мэй вот на Ретро-ФМ в 11.35. А уже совсем скоро у нас Сабрина и ансамбль «Синяя птица».

0: Но любит Сабрина Бойзов. По-моему, совершенно естественное обстоятельство. К тому же, надо сказать, что мальчики, эти самые Бойзы, отвечают ей взаимностью. Ну, впрочем, как не ответить этой девушке с большими глазами? Сабрина на Ретро-ФМ в 11.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет Битлз и группа Комбинация. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО

0: В Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди Сиси Кейч, мелодии служебного романа и Стиви Вандер. Ну а прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Регионам пообещали улучшение на рынке топлива. Как заявил вице-премьер Александр Новак, в ближайшее время на ряде НПЗ завершится ремонт. Также он сообщил о начале импорта топлива и разрешении выпуска бензина классов Евро 2, 3 и 4. Эти меры должны увеличить предложение на внутреннем рынке. После запуска цифрового рубля Госнак не ожидает серьезных перемен в структуре наличного денежного обращения, об этом сообщает ТАСС. Но ранее в ЦБ подтвердили, что все системно значимые российские банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Однако переход на него полностью добровольный процесс. Любые попытки навязать гражданам новый вид валюты будут жестко пресекаться. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату завершится в России 30 сентября. Она предназначена для работающих родителей двух и более детей, с доходов которых в прошлом году был уплачен НДФЛ. Тем временем в Общественной палате предложили продлить срок приема заявок, отметив, многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться, положена ли им выплата. Частицы мощей Дмитрия Донского разместят в нескольких храмах России. Об этом сообщил зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе. Доступ к ним будет открыт. Напомню, в июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей-реставраторы нашли три саркофага, включая саркофаг Донского. Антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей. Напомню, Дмитрий Донской, великий князь Владимирский, князь Московский и Новогородский, объединившие русские княжества с политическим центром в Москве, причислен к лику святых. Москва готовится отметить День флага. Праздничные мероприятия стартуют уже завтра. Столичные культурные учреждения проведут порядка 250 мероприятий. Это кинопоказы, спектакли, концерты, лекции, экскурсии, посвященные истории страны и ее официальной символике. Ну и напомню, День государственного флага отмечается ежегодно 22 августа. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 91 году, над зданием Верховного Совета РСФСР в Москве был поднят российский триколор. Сам же праздник был учрежден в 94 году. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот четверг. Американский доллар сегодня 85 рублей 13 копеек, единая европейская 98 рублей 55 копеек. В Москве 12 часов и 2 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка.

0: как эта неулыбающаяся девушка попалась лирическому герою этой песни. А я вот, друзья, как раз предлагаю улыбаться. Ну, потому что лето на дворе, потому что четверг, потому что любимая музыка на ретро-ФМ. Это Александр Барыкин у нас был в 12 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль «Самоцветы», Джо Кокер и Майкл Джексон через несколько минут.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: говорить.
1: Я тут буквально сегодня, друзья, понял, какая профессия лучшая в мире. Делюсь, это диетолог. Представляете, сам ешь все подряд, а других учишь, как этого не делать. Ну, это же прелесть какая-то, а? Это я к чему? Да, собственно, ни к чему. Просто музыка навеяла. Это ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ в 12.35, а уже совсем скоро у нас Юрий Лоза и «Арабески».

0: Вообще, сегодня день лени, друзья, на календаре. Вообще, говорят, лень – это подсознательная мудрость. Так что ленимся сегодня с чувством, с толком, с расстановкой. 12:49, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ до конца этого часа Билли Джоэл и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Топ-5 покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: Амода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
10: А выбрать нужно только одну?
11: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Мария Блэк и Игорь Иванов. Ну а в начале часа нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Центробанк рассматривает возможность расчетов цифровым рублем с другими странами. Как сообщили в регуляторе, для трансграничных платежей необходимо, чтобы и у других государств была собственная платформа цифровой валюты. Тем временем, как передают РИА Новости, сегодня в мире есть только три страны, которые полноценно запустили цифровые валюты. Это Ямайка, Багамы и Казахстан. Пилотные проекты действуют в Индии, Иране, Арабских Эмиратах, Турции, Северной Корее и странах ЕС. Ряд государств работают над концепцией. Российских школьников с 1 сентября ждет новый предмет. В частности, в 5-х классах начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Дисциплина рассчитана на 17 учебных часов. Она посвящена истории, культуре и традициям народов страны, а также должна помочь в формировании нравственных ценностей. Изменения также затронут и предмет основы безопасности и защиты Родины. Его разделят на два блока, один из которых направлен на подготовку к защите государства и военной службе. Тем временем, академик РАН Геннадий Онищенко назвал очевидной глупостью предложение отказаться от домашних заданий в школах. Он добавил, что весь учебный процесс построен на том, что в школе ребенку разъясняют материал, а дома он его закрепляет, выполняя домашнее задание. Ну а ранее в Минпросвещении отметили, что с 1 сентября лишь первоклассники останутся без домашней работы. Планов по другим классам нет, отметили в ведомстве. В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи. Она уже привела к снижению урожайности примерно на 30%, а принятое решение должно помочь аграриям. В частности, это освободит их от штрафов за невыполнение плановых показателей. В правительстве Новосибирской области отметили, верхний слой почвы в июне-июле прогревался до плюс 60 градусов. В регионе погибли сельхозкультуры на площади более 19,5 тысяч гектаров. Тем временем россияне начали заниматься заготовками на зиму. Согласно данным исследования, овощи запасают 30% респондентов, ягоды 15%, грибы 6%, а фрукты, зелени и пряные травы по 3%. В целом, наиболее популярным способом для сохранения продуктов на зиму стала заморозка. Соленьями занимаются около четверти респондентов, 18% варят варенье и компоты. Кстати, при заготовках женщины обычно выбирают банки, крышки и закаточные машинки, а мужчины – морозильные камеры и вакуумные упаковки. И о валюте на этот четверг. Доллар – 85 рублей 13 копеек, евро – 98,55. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

чем дело? Интернет отключили или хотите оставаться с нами даже под землей, например, в метро, друзья? Ну тогда скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкаст популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно, я бы даже сказал, нужно слушать, даже когда нет интернета. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

идти вперед, предлагает нам Смоки и Сьюзи Кватро. Ну, а я вам так скажу, друзья, если вы в эту субботу включите ретро-ФМ в час дня, вы точно не ошибетесь, потому что именно в это время Юрий Гурьянов расскажет нам про Дмитрия Маликова в своей программе «Ю». Как все начиналось, как создавались хиты, услышим и известные суперхиты, и, может быть, какой-то неожиданные композиции, неожиданные имена. В общем, включайте Ретро-ФМ в час дня, программа «Ю» будет обязательно.

0: Помните, как в школе нам говорили на переменах? Мы писали, наши пальчики что? Правильно, устали. Ну вот на следующем часть тоже будет такая перемена. Вернее, программа «Фели-чита». Целый час ваших приветов и поздравлений. Кстати, можно уже начинать писать. В Москве 13:48. Меня зовут Антон Веселов. До конца этого часа на Ретро-ФМ группа «Чингисхан» и Юрий Шатунов.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте «Альфа-банка». Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, «Альфа» выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО

Итак, мы начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Отправляйте свои смс-ки на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка «Программы». Находите Фили Читу, заполняйте специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе. Там выложено специальное сообщение, под которым можно оставить свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, где вы нам не написали, обязательно подпишитесь, как вас зовут, откуда вы и кому, собственно, адресовано сообщение.

0: дети. Поздравляет своих родителей Ларису и Виктора Шмальца с торжественным запуском бани, которую, собственно, они сами и построили. Замечательно. Денис из Копейска передает привет своему другу Михаилу из Самары. Любимые коллеги, ох ты, амбициозно подписались. Ну, допустим, ладно. Любимые коллеги поздравляют с днем рождения самую красивую, понятно, склонных, значит, знаете, так вот пафосно, торжественно поздравлять. Поэтому, собственно, любимый. Ладно, все, умолкаю и читаю ваше сообщение, друзья. Что-то я закомментировался. Итак, любимые коллеги поздравляют с днем рождения самую красивую, самую милую, самую отзывчивую, самую ответственную красотку, коллегу Елизавету с днем рождения, всей фабрикой Мослейбл и Престиж. Поздравляем, спасибо тебе за твою открытость и поддержку.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Роман Буров из Северодвинска передает огромный привет своему лучшему другу Юрию Воробьеву. Поздравляет с богатым уловом рыбы в Белом море. Ты молодец, пишет Роман. Светлана Лебедева из Перми поздравляет с юбилеем Маю Малых. Желает счастья, здоровья, любви и привет ее дочери Наталье. Родные поздравляют с юбилеем Людочку Подсухину из Первоуральска. Поздравляют с красивой датой. Желают, чтобы шампанское лилось рекой, комплименты не кончались, а кошелек толстел быстрее, чем мы, пишут родные, после застолья. Остроумно.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Гулия из Менделеевска поздравляет девочек отдела продаж АО «Аммоний» с Днем кукурузы. Правда, есть такой сегодня праздник. Желает хорошего завершения рабочей недели, а себе замечательного, спокойного отпуска. Муж Константин поздравляет свою жену Ольгу с серебряной свадьбой, 25 лет вместе. Ольга из Липецка поздравляет своего мужа Игоря Гусева с днем рождения, который, собственно, был вчера, но, тем не менее, с прошедшим днем рождения. Желает ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Продолжим, друзья, совсем скоро.

Леша из Челябинской области передает привет своему папе Сереже, дяде Глебу. Любовь из города Кореновск Краснодарского края передает огромный привет себе. Вернее, просит передать меня ей привет. Любовь, огромный привет вам в город Кореновск Краснодарского края. Сергей из Ростова-на-Дону передает привет Владу, Марине, Сергею, Данилу и всем ведущим ретро-ФМ. Обязательно передам. Дмитрий Лаурис, слушаем вас на даче в Эстонии, в деревне Кибуна. Традиционно передаем привет всем дачникам России с пожеланиями хорошего урожая. Ну и традиционно, пишет Дмитрий, передаю свой воздушный поцелуй своей жене Ольге.

0: Хотя я не Ленский, но арию пою. Я люблю вас, Ольга. Да ведь ты прекрасна.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Союз. Волнуется сердце. Успею ли прочитать все сообщения? Ну, явно не успею. Их очень много. И много неподписанных, друзья. Не подписывайте почему-то свои сообщения. Как вас зовут? Откуда вы? И кому адресованы сообщения? Все пишите, пожалуйста. Вот Рушан из Уфы передает привет своей сотруднице Александре в село Красная Горка, Башкортостан. Желает хорошего настроения, позитива, улыбок. Ты лучшая. Людмила из Барнаула передает привет своему горячо любимому человеку Мишане Кручинкину. Выше носик, все будет хорошо. Наталья из города Пущино Московской области поздравляет своих друзей Александра и Светлану Селезневых с годовщиной свадьбы. 15 лет вместе. Ребята, вы замечательные. Очень вас любим. А еще большой привет своей коллеге передает замечательному человеку Валентине Тимофеевне.

Манер Токинг продолжает наш филичту на Ретро-ФМ. Я читаю ваши сообщения, друзья. Алина передает привет Диане Теркуловой, любимой младшей сестренке. Мы на даче в Подмосковье ловим дача лучи августовского тепла. Мы слушаем любимое радио Ретро-ФМ. Пожелайте хорошего настроения, чудесных предстоящих выходных. От всей души желаю. Алина и Диана. Анютка передает огромный привет своему любимому мужу Виталию Филиппову. Соскучилась, пишет Анютка, просто ужас. Люблю. Людмила из республики Коми поздравляет самую добрую, красивую девушку из города Кирова Ольгу Чарушину. С днем рождения. Пусть муж носит на руках, а материнство будет в радость. Крепкого здоровья. Люблю, целую и маме привет. Ну и, наконец, Наташа, Сергей, Лена и Полина из Новосибирска поздравляют

замечательных ребят Тимура Сабирзянова и Елисея Лисина с их днями рождения. Желает им здоровья, удачи во всех начинаниях, отличной и легкой учебы.

0: Руслан из Узбекистана поздравляет своего дядю Андрея Терехина с прекрасной рыбалкой, которая, видимо, будет еще в будущем. Поэтому, почему? Потому что он желает ему ни хвоста, ни чешуи. Родные и близкие из Донецка поздравляют с днем рождения дорогого мужа, папу, дедушку Эдуарда Викторовича Синдеева. Пусть все твои мечты и планы сбываются, а жизнь дарит только положительные эмоции и приятные сюрпризы. Сергей поздравляет с днем рождения свою маму Надежду Викторовну, а Илья и семья Сердюковых передают привет семье Аванесовых.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
3: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Беникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
4: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

Кристина Хазин завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы успею прочитать. Семья Шепелюк и бабушки. Поздравляю, у них сегодня двойной праздник. День рождения доченьки Карины Шепелюк из города Миллерово и Ивана Савченко, брата из Волгодонска, Ростовской области. Желает им крепкого здоровья, успехов и мирного неба над головой. Ирина Гагарина.

Анка из Москвы передает привет братишке Виталию в Германию. Ну что, друзья, на этом будем завершать программу. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова ваши приветы и поздравления. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Ну а далее встречайте здесь Олега Орлова. Через несколько минут...

0: столице 15 часов. Подпеваем любимым артистам на Ретро-ФМ. Далее Фредди Меркьюри. Песни из «Бриллиантовой руки». Последние новости прямо сейчас расскажет нам Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Российских автолюбителей с сентября ждут изменения. Например, с первого дня осени заработает федеральный закон, касающийся штрафов за езду на машине, не застрахованной по ОСАГО. Сумма наказания не изменится, но штрафовать чаще, чем один раз в сутки, нельзя. Изменятся и правила проведения технического осмотра. Выплаты по ОСАГО немного подрастут. Таксисты смогут отказать в перевозке грязного или слишком большого багажа, а также домашних питомцев без соответствующих устройств и контейнеров.

0: В России готовы принять американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткофа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правда, по его словам, конкретных дат визита пока нет, но контакты с российской стороной продолжаются. Он отметил, что в настоящее время американские представители заняты работой по другим направлениям внешней политики Вашингтона. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заступилась за ребенка, которого обвинили в вандализме из-за рисунков на резиновом покрытии детской площадки в Тульской области. В свою очередь, защиту пообещал и уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин. Он отметил, подобные зоны и предназначены для игр детей. На площадках они бегают, прыгают, рисуют и развиваются. Ну а ранее стало известно, что в администрации города Болохово в Тульской области посчитали рисунки на детской площадке вандализмом и обратились в полицию. В Госдуме предложили ограничить использование соцсетей в российских школах. Рассмотр коротких видео отвлекает детей от учебного процесса. Как указал зампред комитета Нижней палаты парламента по информационной политике Андрей Свинцов, подобную практику вводят во многих странах. Например, с 1 сентября во всех школах Монголии запретят соцсети. Власти рассчитывают повысить безопасность детей в интернете. Ну а в США представили новую куклу Барби, вдохновленную образом Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Новая Барби одета так же, как и Монро в картине 1953 года, в ярко-розовое платье и длинные перчатки. Кукла выпущена к столетию со дня рождения актрисы, при этом Барби с внешностью Монро выпускают с 1997 года. Ну а в заявлении указано, что новым образом компании чествуют королеву экрана. И о валюте на этот четверг: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98.55. Пока все. А далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло, на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой-нибудь.

0: Это Крис де Бург, его прекрасное создание, совершенное во всем «Леди в красном». «Lady in Red» — один из главных мировых хитов 86-го года и визитная карточка артиста, песня, которая возглавляла национальные хит-парады в 25 странах мира. Посвятил он ее своей жене Диане, и навеяна она была воспоминаниями о первой встрече с ней. 15.19 в Москве. Нас на Retro FM ждет далее встреча с Владимиром Пресняковым и Милен Фармер.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнайте, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13.00. Программа «Ю» на Retro FM.

Я вот тут подумал, что сказочная любовь бывает только у сказочников, а у обыкновенных людей любовь обыкновенно конфеты, цветочки, истерики, вынос мозга и люблю аж прибить охота. Ну, примерно как в этой музыкальной истории. Бонни Тайлер с нами на Ретро-ФМ, 15.35. Время московское, уже через 3 минуты. Дождемся новую порцию лучших музыкальных хитов. Нам на Ретро-ФМ споют Роксет и Лев Лещенко.

0: Заглянул сегодня в календарь и ужаснулся. Там, оказывается, уже конец августа. То самое время, когда поклонников лета так и тянет перевести время назад. Как минимум на пару месяцев. Ну, скажите, а кому можно обратиться по этому вопросу? Куда звонить? Кому писать? Ладно, друзья, не суетимся. Еще целых 10 дней подарит нам календарное лето. Радуемся отличной погоде. Да и выходные не за горами. Завтра уже пятница. А на Ретро-ФМ прямо сейчас один из лучших хитов Мадонны. Далее послушаем Мэри Хопкин и группу «Браво» Жанна Агузарова. 15:49. В Москве меня зовут Олег Орлов. Доброго дня всем!
1: Реклама.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение. И включи.

0: столица 16. Бодрым будет начало нового музыкального часа на Ретро FM. Прокричим «Оле, оле» и станцуем лунную калимбу. Еще и бодрый Игорь Акулов подбодрит нас свежими новостями прямо сейчас. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. С 1 сентября в России вступают в силу изменения в транспортном законодательстве. Начнет действовать новый порядок подготовки отчетов по диагностике автодорог с включением параметров трасс, фото и рекомендаций по ремонту. Актуализируются квалификационные требования к специалистам, отвечающим за организацию дорожного движения. Также установится перечень данных, которые владельцы платных дорог должны формировать. Номер автомобиля, дата, время и место проезда, идентификатор и фотофиксация, чтобы автовладельцы могли получать информацию о проезде через госуслуги. Типовые решения по управлению строительством и жилищно-коммунальным хозяйством появятся в России к апрелю следующего года. Это позволит начать решать задачу по максимальному внедрению искусственного интеллекта в прикладную сферу отраслей, поставленную президентом. К 30-му году 50% связанных со строительством и ЖКХ должны быть основаны на инструментах ИИ, что является амбициозной задачей, но для этого есть все необходимые ресурсы. Компания Google начала внедрять 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов из сторонних источников на операционной системе Android. Новый механизм касается не только новых установок, но и обновлений приложений, а загрузка потребует перезагрузки устройства. При этом, если пользователь выключит телефон, обновление не завершится до повторного запуска. Ограничение начнет действовать с 30 сентября в Бразилии, Сингапуре и Таиланде, а со следующего года во всех странах. Самой популярной специальностью в колледжах и техникумах России в основной этап приемной кампании стало сестринское дело. На эту специальность было подано почти 200 тысяч заявлений. На разработку и управление программным обеспечением подано более 181 тысячи заявлений, а на лечебное дело 123 тысячи, сообщили в Минпросвещение. В топ-5 также вошли туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. И в Тольятти полиция задержала 38-летнего мужчину,

мужчину, который украл борт, чтобы переплыть Волгу и не опоздать на работу. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения, и вскоре установили подозреваемого. Задержанный пояснил, что не планировал присваивать имущество, но не сумел найти владельца, поэтому проник на закрытую территорию базы отдыха и забрал спортивный инвентарь. Он раскаялся в содеянном и полностью возместил причиненный ущерб. И я расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей и 13 копеек. Евро 98 рублей и 55 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Как шутят десантники, прыгающие в армии с парашютом и отмечавшие в начале августа свой праздник. Минуты 3-4 мы парим, как орлы, а остальное время пашем, как лошади. Не уверен, что также пашут те, кто имеет возможность летать на дельтаплане, но удовольствие от своих полетов они получают однозначно. Ну а мы только что получили удовольствие от одного из лучших хитов Валерия Леонтьева. И останавливаться, кстати, не собираемся. Далее у нас песни из «Большого космического путешествия» и «Глория Геймер» на Ретро-ФМ, столица 16.20. Меня зовут Олег Орлов. Добрый

0: гости на Ретро-ФМ
1: с Максимом Ковалевским.
2: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
0: Шоу «Дорогие гости»
1: каждое воскресенье в час дня
0: на Ретро-ФМ.

знаю, как вы, друзья, я с удовольствием вспомнил только что фильм «Большое космическое путешествие», один из любимых фильмов своего детства. Именно там, кстати, звучала эта песня. Сколько песен хороших и разных мы знаем, любим, слушаем. А помните ли вы, друзья, как все начиналось? Как звезды зажигались? Как хиты создавались? Программа «Ю» на Ретро-ФМ напомнит, а если не знаете, расскажет каждую субботу. С 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите! Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14.

0: Хоть и остались позади самые жаркие летние деньки, когда, выходя из душа, не можешь понять, ты еще не высох или уже вспотел, жаркой летней музыки в нашем эфире меньше не становится. И это здорово. Как здорово и то, что до конца этого часа нас еще порадует на Ретро-ФМ своими лучшими песнями Рейхета и веселые ребята. Столица 16:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю классного летнего вечера под музыку Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Вечеринка. Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: В Москве 17.00. Пуппо и Лев Лещенко откроют музыкальную программу нового часа на Ретро FM через пару минут. Самые последние новости нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В ЦБ сегодня рассказали, что будет с доступом к цифровым рублям при потере телефона. Россияне не утратят доступ, об этом заявил директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. В такой ситуации нужно срочно обратиться в банк, чтобы заблокировать доступ к приложению на утерянном устройстве. При этом кошелек останется доступен на компьютере, ноутбуке или планшете. Напомню, с 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение системно значимых банков, а также банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в следующем году. Стандарт обновит требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации, что позволит сделать такой транспорт более безопасным и снизить риски ущерба. В России уже действует стандарт 2022 года, определяющий классификацию и ограничения по скорости. Ранее был утвержден первый межгосударственный стандарт на электросим, а в 2027-2028 годах ожидаются единые требования к инфраструктуре. Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться у российских пользователей в зарубежных браузерах и без российского сертификата безопасности. Пользователи не могли открыть сайт и мобильное приложение, получая сообщения об ошибках и отсутствии защиты. Однако в отечественном браузере сайт открылся сразу. После установки сертификата Минцифры доступ восстановился. Накануне РЖД рекомендовали пользователям установить сертификаты Минцифры для работы с онлайн-сервисами. Также ранее зарубежные браузеры начали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. Геннадий Онищенко рассказал о новых популярных направлениях отдыха россиян.

начали изменяться привычки летнего отдыха. В этом году Кавказские минеральные воды и Алтай вышли на первый план среди популярных курортов. Было отмечено, что происходит отказ от привычных территорий, и уходящий сезон этого года дает основание задуматься о востребованности всей рекреационной инфраструктуры страны. По его словам, россияне постепенно уходят от привычного понимания сезонного отдыха только в Крыму или Сочи. И американский бегун пробежал милю за 4 минуты 17,7 секунды, толкая коляску с годовалой дочерью, и установил мировой рекорд на забеге в Кливленде. Изначально он планировал побить только рекорд трассы, составляющий 4 минуты 44 секунды, но после первой половины дистанции, которую он преодолел за 2 минуты, понял, что может претендовать на мировой рекорд. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 85 рублей и 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек. Это все новости. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Yeah!

Музыкальный привет из середины 80-х от Майкла Джексона. Кстати, клип на композицию «Bad» с одноименного альбома Джексона снимал сам Мартин Скорсезе, который позднее выпустил еще и 18-минутную короткометражку с тем же сюжетом, которым сыграл тогда еще никому неизвестный Уэсли Снайпс. Кстати, освежить воспоминания о временах, связанных с историей той или иной песни, можно, скачав и установив на свой смартфон Radio Hub — новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации, а скачанные подкасты, кстати, можно слушать даже когда нет интернета. Ищите Radio Hub в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Столица 1721.

Как известно, хороший врач лечит болезнь, а мудрый врач учит пациента не болеть. Мудрых докторов, к сожалению, не так много, поэтому, как шутят пессимисты, не переживайте, даже самого плохого здоровья вам хватит на всю жизнь. Modern Talking на Retro-FM. Через 3 минутки нам споет группа Альфа Вилли «Виа синяя птица» в столице 17:35.

0: 6 вечера в Москве. Леонид Агутин с Томасом Невегрином и Сиси Кетч скоро появятся в эфире Ретро-ФМ. Но сначала послушаем новости и Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта. Об этом рассказал замминистра транспорта. Тот, кто лучше занимается и предлагает новые решения, будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава и развития инфраструктуры. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Одновременно обновляется транспортная стратегия России. Впервые документ формируется как взгляд пассажира и грузоотправителя. В Госдуме напомнили, как вернуть деньги за отмененный авиарейс. Если рейс был отменен или задержан более чем на 30 минут, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета, даже если он был куплен по невозвратному тарифу. Необходимо зафиксировать факт отмены у представителя авиакомпании в аэропорту, после чего можно подать претензию о возмещении убытков. Пассажир также может требовать штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости билета, за исключением случаев непреодолимой силы. Продажи БУ автомобилей в России в июле установили рекорд в этом году. В июле приобретено 549 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что на 8,1% больше, чем месяцем ранее. Лидером вторичного рынка остается «Лада» со 122 тысячами проданных машин. На втором месте «Тойота» — 60,5 тысяч машин. Далее следуют «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». В первой десятке все марки показали рост к уровню месячной давности, а «Фольксваген», «Хонда» и «Тойота» — в годовом сравнении. Всего с января по июль россияне приобрели 3 миллиона 430 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что на 4% больше прошлогоднего показателя. Россияне оценили свою готовность к финансовым рискам. Каждый третий россиянин не может определиться с отношением к финансовому риску, а каждый четвертый старается избегать его любой ценой. 38% ищут баланс между надежностью и доходностью, а 36% действуют с целью сохранить капитал, а четверть готовы рисковать ради максимальной прибыли. И астрономы обнаружили самую быструю звезду Млечного Пути. Ее скорость составляет около 25 тысяч километров в секунду. Звезда С-301 вращается вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец-А в центре галактики и совершает полный оборот всего за 8,7 года, что дает ученым возможность измерить спин черной дыры. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей и 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек,

0: Американский певец, автор песен, гитарист, клавишник Эрик Кармен на Ретро-ФМ и его знаменитая баллада «All by Myself», написанная в 1975 году для дебютного альбома. Красивая, драматичная баллада о пожилом человеке, который сожалеет об ушедших годах, о беззаботных временах. Главный секрет песни – заимствование из классической музыки Сергея Рахманинова, которое привело к юридическим спорам. Музыкант считал, что такая музыка является общественным достоянием, но с ним связались наследники композитора и сказали, что это не совсем так. В итоге автором музыки на пластинке был указан Рахманинов, а 12% от продаж должны были получать те самые наследники, владельцы прав на музыку великого русского композитора. 18:19 в Москве. Продолжим получать удовольствие от песен любимых артистов. Впереди у нас на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий и Сандра.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

Даже посланника небес обидеть бывает легко, не говоря уже о простом человеке. Даже если вы чувствуете себя в этой жизни настоящим ангелом, все равно найдется кто-то, кому помешает шелест ваших крыльев или не понравится их размах. E-Type с нами на Retro FM через 3 минутки. Там споют Сергей Минаев и BG, столица 18:34. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.

0: Весь день ловил себя на мысли, что сегодня мне явно не хватает сил, и работать почему-то не очень охота. Хотя работу я свою очень люблю. И только заглянув в календарь праздников, понял, почему. Сегодня Всемирный день лени, друзья. Привет всем, кто не поленился отметить его на рабочем месте, хотя бы немного. Основное празднество запланировал на вечер. Музыка Ретро-ФМ вам в помощь. Далее ей будет заведовать в нашем эфире Руслан Романов. Ну а я, Олег Орлов, на этом с вами попрощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера. Столица 18:49.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
13: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
19: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Столица 19 часов. Далее Белинда Карлайл и ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ. Новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба выявила картель на поставку специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты для госзаказчика и сетевых компаний. Сумма может составлять более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено в отношении компаний «Бисер», «ГУП Бисер», «ТД Бисер» и «Ростпрофи», которые подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы. В Госдуме предложили разрешить ИП выдавать зарплаты при блокировке счетов. Депутаты внесут законопроект, разрешающий организациям и индивидуальным предпринимателям проводить расходные операции по счетам для выплаты заработной платы и исполнения обязательств по договорам, заключенным до блокировки счетов налоговым органам. Также предлагается обязать ФНС уведомлять о неисполнении обязанностей по предоставлению налоговой декларации не позднее, чем за 14 дней до принятия решения о блокировке. Суд Москвы признал запрещенной к распространению в России информацию об услугах по краткосрочной аренде и продаже банковских карт третьих лиц. Предложения были размещены на сайте и в двух телеграм-каналах. Такая деятельность противоречит правам и законным интересам граждан. Установить владельцев ресурсов не удалось, поскольку регистраторами доменных имен являются иностранные компании. Ранее эксперты предупреждали, что передача карт третьим лицам может привести к уголовной ответственности. 71 российский фигурист получил допуск на международные турниры. Международный союз конькобежцев начал возвращать российских фигуристов на международные старты в нейтральном статусе без флага, гимна и национальной формы. Сезон 26-27 годов откроется первым этапом юниорского гран-при в китайском Сиане, где Россию представят София Цпека и Лев Лазарев. Спортсмены должны соблюдать требования ICU к нейтральному статусу. И самым популярным эмодзи в мире стало громко плачущее лицо. Этот эмодзи обогнал катающееся от смеха лицо и лицо со слезами радости. Лингвисты отмечают, что громко плачущее лицо превратился в универсальную реакцию на смешное, эмоциональное и неловкое, а популярность лица со слезами радости снизилась, так как молодежь сочла их заезженными. Быстрее всего росла популярность эмодзи увядающего цветка на 190%, а в тройку самых быстрорастущих вошли сердечко из пальцев и флаг Бразилии. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 36 копеек. Евро 96 рублей и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

справа, выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

вот что не песня, то про дождик. Это так совпало или сказывается приближение осени? Вероятно, и то, и другое. Но давайте сейчас лучше все-таки про приближение выходных. Вот это точно актуально. Рабочий четверг пройден практически, с чем я вас поздравляю, друзья. Еще капелька терпения и отдыхать. Ну, впрочем, если вы уже начали, то можем вам только позавидовать. Однако вечер музыкального релакса обеспечен будет всем, если вы настроены на Ретро-ФМ, конечно же. 19.20 в столице. Я Руслан Романов. С этого момента и до полуночи с вами. Скоро группа «Руки вверх» и «Сиси Кетч» в нашем эфире.

Фредди Меркьюри, композиция из, будем так говорить, золотого списка коллектива, по мнению миллионов слушателей и поклонников. Ну, кстати говоря, теперь в нашем эфире, друзья, не только то, что вам хотелось бы услышать, но еще и то, что вам наверняка было бы интересно узнать. Ну, например, о том, как все начиналось, как зажигались звезды, как создавались хиты. Слушайте в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает захватывающие истории успеха тех, кто делал любимую музыку, включает всем известные хиты и, что немаловажно, малоизвестные треки любимых исполнителей. Итак, программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите.

0: немножечко утомил, но силы при этом все же остались. И есть, кстати говоря, и возможность восполнить энергетический баланс. Лучшая музыка и не на такое способна. Предлагаю вам самим лично в этом убедиться. Сандра только что. Впереди Манго Джерри и ансамбль Ела на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
6: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
6: 12+.

0: столице 20.00, дуэт Modern Talking и группа Carmen через несколько минут на Retro FM. Итоговый выпуск новостей прямо сейчас в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. В МИДе рассказали о приглашении международных наблюдателей на выборы в Госдуму. Россия направила приглашение в 12 международных организаций и более чем в 100 стран для наблюдения за ходом выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомню, что президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. В России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. Банк России расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. С 31 августа этот статус можно будет подтвердить на специальном экзамене по знаниям о финансовом рынке. Успешное прохождение экзамена подтверждается сертификатом от Национальной финансовой ассоциации или инвестиционным сертификатом Московской биржи. При этом статус можно получить и по другим основаниям. Для этого нужен достаточный доход, размер имущества, опыт работы или инвестирования. Правительство выделит более миллиарда рублей на закупки машин скорой помощи. До конца текущего года почти 20 регионов получат порядка 200 автомобилей российского производства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Обновление парка скорых повысит уровень и своевременность оказания неотложной медицинской помощи на местах. Правительство системно ведет работу по расширению возможностей для сотрудников скорой помощи, финансируя поставки оборудования и лекарств. В ЦБ рассказали, как получать зарплату в цифровых рублях. С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение системно значимых банков. Для получения зарплаты в цифровых рублях необходимо открыть счет и подать работодателю заявление с указанием счета для перечисления средств. При этом у работодателя также должен быть открыт цифровой счет. Зарплата будет выплачиваться по реестру. Работодатель направит отдельный реестр на платформу Банка России в коммерческий банк. Напомню, что использование цифрового рубля остается добровольным. И заморозка обошла засолку и стала самым популярным способом домашних заготовок. Заморозку используют 33% россиян, 26% солят и маринуют продукты, а 18% варят варенье и компоты, это показало одно из исследований. За последние несколько лет 31% опрошенных стали замораживать продукты чаще, а главной причиной делать подобные заготовки 38% назвали вкус. Чаще всего россияне замораживают овощи, ягоды и грибы. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

вообще-то прекрасный случай, или, как мы чаще говорим, счастливый случай. Это тоже в некотором смысле из области риска, везения, отношения к нам, госпожи удачи, ну и так далее. Поэтому, если они вам нужны, то пусть обязательно случаются чаще. 2020 в столице, впереди дубы-колдуны и Ким Уайлд на Ретро-ФМ. Всем пламенный привет.

пуэрториканская феерия, или же это можно охарактеризовать другими двумя словами. Рики Мартин, собственно говоря, и все на этом. Что не трек, то настоящий маскарад, ну или карнавал, правильнее будет так сказать, в репертуаре этого знаменитого артиста. 20:35 практически в Москве. У нас далее Владимир Пресняков и Дона Саммер на Ретро-ФМ.

0: столице 20:48 и близится час Икс, а именно супер танцевальный проект нашего эфира «Вечеринка Ретро-ФМ». Только лучшая дискотечная музыка сегодня, как и всегда, ждет вас в нашем уникальном миксе с 21 до полуночи. Танцы для настроения вашего, ну и, конечно, скорейшего приближения пятницы. Не пропустите, а уже через несколько минут в нашем эфире группа «Джой» и Лев Лещенко. Всем еще раз здравствуйте.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Великий комбинатор на службе в полиции.
5: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
4: «Крот Баю». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: «Тэнк 400» теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» — за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

увидел я сейчас, причем не фигурально выражаясь, а в самом прямом смысле, если опираться на плейлист вечеринки Retro FM. Группа «Блестящие», как вы понимаете, имеется в виду в данном случае. Приветствую еще раз всех. Уникальный микс набирает обороты. Мы стартовали совсем недавно, 21:20, время точное столичное. Я Руслан Романов, приветствую вас и напоминаю, что в эфире продолжаются жаркие танцы у нас ежедневно до самой полуночи, начиная с 21:00 по московскому времени. Отличного всем настроения, прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. Далеко не уходите.

We like to party, так называется эта композиция. Вот уж действительно, вечеринки-то мы любим, это точно. Напоминаю, что в эфире неповторимый микс до самой полуночи, но вещание Retro-FM не прекращается в целом ни на секунду. 24 на 7 мы рядом с вами. Так что при желании быть также с нами онлайн в любой момент не составит никакого труда. Просто скачайте новое приложение Retro-FM. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это здесь. Кроме того, бесплатно и без регистрации, между прочим, Radio Hub — это новое приложение RetroFM. Ищите, скачивайте, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились, в любой момент времени. И, кстати сказать, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Учитывайте это.

Оригинал той самой композиции, которую вы неоднократно слышали в русскоязычном варианте, подарил миру шведско-греческий дуэт с характерным названием «Антик». Ну, собственно, античные нотки, будем так говорить, здесь прослеживаются явно. 21:50 в Москве.

уроженец Тегерана, исполнитель со сценическим и, кстати говоря, вполне реальным именем Араш, известен как танцор, композитор и продюсер, но в первую очередь, конечно же, как певец, и в частности по этой и многим другим зажигательным композициям, хорошо известным, кстати говоря, в нашей стране. 22.20, точное столичное, продолжается уникальный микс, набирает обороты вечеринка Ретро-ФМ. Идем далее, друзья.

0: Ну вот они, друзья, первые звоночки и за окном, и в эфире про осень и так далее. Но от лета действительно осталось лишь капелька, 10 дней до сентября. Так что вкушаем остатки этого прекрасного, хоть и такого непродолжительного солнечного сезона. Иванушки на вечеринке Ретро FM 22:35 в столице.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» на Ретро FM.

0: Инициативу Пэтти Райана всецело поддерживаю. Оставайтесь этим вечером с нами. Порадуйте себя лучшей танцевальной музыкой для тела или для души. Используйте уникальный микс по прямому назначению. Танцы продолжаются до полуночи. Всем привет.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро-ФМ. Всегда с вами. 12+.

Августовская ночь почти наступила, но кто-то уже приступил к просмотру сновидений. А вот им-то, на удивление, мы с вами по-прежнему на вечеринке Retro FM. Уникальный супермикс в нашем эфире звучит ежедневно с 21 часа до полуночи. И в данном конкретном случае вслед за нашим танцмарафоном придет, конечно же, пятница, что само по себе, по-моему, прекрасно. Не пропустим этот торжественный момент. 23:19, практически время московское. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.

В любой день недели с 21 часа до полуночи настроиться на Ретро-ФМ и обнаружить только лучшие отборные суперхиты, которые изящно собраны в едином неповторимом миксе. Это ли не мечта? Нет, друзья, это не что иное, как наша с вами реальность, которую мы охотно готовы разделить со всеми слушателями. Да что уж там, исключительно вам и посвящаем вечеринку Ретро-ФМ и все, что происходит в нашем эфире. 23:34 в столице, идем далее.

Его творчество в продолжении нашего микса. Вопреки спетому, будьте с нами и никуда не уходите по возможности, друзья. Ретро-ФМ вещает для вас круглосуточно. Впрочем, все стабильно, как обычно. До финала вечеринки Ретро-ФМ остается совсем немного времени. Проведем его вместе в ритме зажигательных танцев. Я Руслан Романов. В Москве 23:48. Всем прекрасного настроения.

Советские, так сказать, настраивают на нужный лайт, на нужный Friday night. Пятничное времяпрепровождение буквально вот-вот уже началось. Ну а вечернее времяпрепровождение можно планировать уже прямо сейчас. И снова же планируем его под музыку RetroFM группа «Браво», Саманта Фокс, Ирина Аллегрова через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. 0:18 в Москве. Здравствуйте.

Оранжевое лето можно почувствовать не прям чтобы всегда. Из-под зонта его не видать, к примеру, под час. А вот RetroFM можно слушать буквально где угодно. Для этого скачивайте наше новое приложение. Быстрое и без лишних кнопок. Любимая музыка, подкасты любимых шоу и куча интернет-потоков. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда интернета нету. Радио Хаб – новое приложение Retro FM. Ищите в магазинах приложений, запускайте и слушайте на здоровье.

скоро час ночи, и в этот час лучше, наверное, все-таки не ходить с кем-то, кто вам прям вот на улице предлагает пройтись в сторону счастья. Не туда все это может зайти точно. Через пару минут на Ретро FM у нас будут Бонни Тайлер и Битлз.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Это не просто такое себе ла-ла-ла-ла, это про сногсшибательный внешний вид, в данном случае девушки, естественно. Но сейчас август на дворе, поэтому сногсшибательно внешне выглядит буквально каждая. Час 20 в столице, дальше на RFM Бананарама, Константин Никольский, Том Джонс. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Женись, милой, не пожалеешь. Это «Бананарама» и весьма оптимистично и реалистично. Час 35 в столице. Впереди у нас на Red FM Сэм Браун и Юрий Лоза через буквально 3 минуты.

Поцелуй меня, поцелуй меня. Ну, раз 30 девушка повторила. И, собственно говоря, как тут не сделать то, чего она просит? Секс Sixpence None the Richer. Американцы, их хит, ну, где-то второй половины 90-х. Через пару минут Сикейч и группа Стаса Намина. Час 50 в Москве.

Lotus и его индийское лето. Ну, по-нашему, стало быть, бабье лето. Погоди, не торопи, что называется. Мы еще обычное лето не отгуляли до бабьего. Далеко, вроде бы как. 2:20 в столице и буквально через пару минут на Ретро-ФМ Валерий Золотухин, Блэк и Виа Сливки. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Шедевр, да и только. Все думаю, как вот в сказке скрипит дверь. Представляю себе, придумываю, можем так вместе по этому поводу покумекать. Но самое главное, чтобы когда дверь скрипнула, чтобы в эту дверь вошло что-нибудь приятное, чего всем желаю. Под музыку Ретро-ФМ, Александр Барыкин, Мюррей Хед и Джо Кокер через пару минут.

что ж, пятница — дело такое разнообразное. Кому шашлыки и излишества, кому кардионагрузки и романтика. Ну, велосипедно-букетный период. Так мы это называем. Проводим время с чувством, с толком и под музыку Ретро-ФМ. Через пару минут Рики и Повери, Чингисхан. 2:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.